Дайте мне то, дайте мне то, дайте, дайте, дайте, дайте мне то, もっと、しっかり、もっと、強く、もっと。